0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты: лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года, ЭЛ, номер FS77-85006, для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

0: кто-то занял.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл, и наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал, и, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
1: Радио Z.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины. Озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи,

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно

верно. И днем, и ночью. Всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

стекол. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

ты убегал от страха, сорвался первым рейсом. Теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и к

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю моих грехов.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Правительство Российской Федерации спишет 2/3 долга Белгородской области по бюджетным кредитам. Это позволит региональным властям перераспределить средства на ремонт жилья и сетей, обновление транспорта и дорог, развитие населенных пунктов. Дополнительно регион получит около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку участников СВО и членов их семей. Массовое внедрение искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет может сократить потребность российского рынка труда примерно на 10%. По исследованию экспертов президентской академии, к 2035 году без масштабного применения ИИ потребуется 76 миллионов 700 тысяч работников, а при активном использовании технологий – 69 миллионов. Наиболее активно искусственный интеллект может применяться в финансовой и страховой сфере, науке и профессиональной деятельности – до 46% рабочих задач. В информации, связи и образовании – до 43%. Меньше всего в строительстве, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве, где высока доля ручного труда. Наибольший рост производительности прогнозируют в сфере информации и связи – на 55%, в торговле – на 29%, в операциях с недвижимостью – на 18%. Благодаря нацпроекту «Экономика данных» на госуслугах можно подготовить проект брачного договора. Документ поможет определить финансовые договоренности супругов, кому принадлежит имущество, как разделят собственность и долги при разводе, будут ли выплаты на содержание. Чтобы воспользоваться услугой, зайдите в раздел «Запись к нотариусу» и выберите «Заключить брачный договор». Отметьте условия, сформируйте проект. Он отправится на согласование второму супругу, а затем нотариусу. Останется выбрать дату, время и место приема и прийти вдвоем для подписания документа. Продолжаем выпуск. В России скоро появятся новые вакцины, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. Сейчас уже на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию. Кроме того, разрабатываются вакцины против менингококковой инфекции, от лихорадки денге и персонализированные вакцины от рака. Снизить риск диабета помогут нормальный вес, активный образ жизни и правильное питание. Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, у мужчин не более 100, а индекс массы тела – 25. Кардиологи рекомендуют 30 минут быстрой ходьбы в день. Питание должно быть с преобладанием натуральных продуктов и без превышения калорий. Ранее в Минздраве отметили, что диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и своих близких.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: SK Loopt – эксклюзивный представитель компании «Триада».

0: Скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Выше голос.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой. Делай все как.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Правительство Российской Федерации спишет 2/3 долга Белгородской области по бюджетным кредитам. Это позволит региональным властям перераспределить средства на ремонт жилья и сетей, обновление транспорта и дорог, развитие населенных пунктов. Дополнительно регион получит около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку участников СВО и членов их семей. Массовое внедрение искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет может сократить потребность российского рынка труда примерно на 10%. По исследованию экспертов президентской академии, к 2035 году без масштабного применения ИИ потребуется 76 миллионов 700 тысяч работников, а при активном использовании технологий – 69 миллионов. Наиболее активно искусственный интеллект может применяться в финансовой и страховой сфере, науке и профессиональной деятельности – до 46% рабочих задач. В информации, связи и образовании – до 43%. Меньше всего в строительстве, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве, где высока доля ручного труда. Наибольший рост производительности прогнозируют в сфере информации и связи – на 55%, в торговле – на 29%, в операциях с недвижимостью – на 18%. Благодаря нацпроекту «Экономика данных» на госуслугах можно подготовить проект брачного договора. Документ поможет определить финансовые договоренности супругов, кому принадлежит имущество, как разделят собственность и долги при разводе, будут ли выплаты на содержание. Чтобы воспользоваться услугой, зайдите в раздел «Запись к нотариусу» и выберите «Заключить брачный договор». Отметьте условия, сформируйте проект. Он отправится на согласование второму супругу, а затем нотариусу. Останется выбрать дату, время и место приема и прийти вдвоем для подписания документа. Продолжаем выпуск. В России скоро появятся новые вакцины, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. Сейчас уже на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию. Кроме того, разрабатываются вакцины против менингококковой инфекции, от лихорадки денге и персонализированные вакцины от рака. Снизить риск диабета помогут нормальный вес, активный образ жизни и правильное питание. Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, у мужчин не более 100, а индекс массы тела – 25. Кардиологи рекомендуют 30 минут быстрой ходьбы в день. Питание должно быть с преобладанием натуральных продуктов и без превышения калорий. Ранее в Минздраве отметили, что диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и своих близких.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
2: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
3: Плитка по цене, которую приятно слышать – 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Лирика СВО. Это лето тоже будет жарким. В паутине оптоволокна будут вылазки, дозоры и накаты. В принципе, как было и тогда. Будут снова битвы за поселки. Лесополки, селы и дома будут рушиться от нашего напора ранее живые города. Будут снова страшные приказы, будем мы их честью выполнять. И звонок домой доступен будет, и ответит плачущая мать. Будут снова раны и потери, будут, их никак не избежать. Размышлять об этом очень трудно, если наше дело — воевать. Будет дефицит воды на фронте, летом она ценится вдвойне. А у нас особенно, поверьте, кто сейчас на бешеной волне. И бессонница, конечно, тоже будет. Мысли будут, как мы будем жить, когда все это закончится победой. Нам осталось только победить. Может, и награды тоже будут. Мелочь, а приятно, черт возьми. Мы бы все свои отдали бы награды, лишь бы не было сейчас этой войны. Так и пролетит на фронте лето, лишь бы выжить, лишь бы не пропасть. Утром соловей пусть трель заводит, чтобы ею насладиться всласть. 26 мая 2026 года. Роман П. Лирика СВО.

0: как хочется.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
0: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. К этому часу такие новости. Правительство Российской Федерации спишет 2/3 долга Белгородской области по бюджетным кредитам. Это позволит региональным властям перераспределить средства на ремонт жилья и сетей, обновление транспорта и дорог, развитие населенных пунктов. Дополнительно регион получит около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на поддержку участников СВО и членов их семей. Массовое внедрение искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет может сократить потребность российского рынка труда примерно на 10%. По исследованию экспертов президентской академии, к 2035 году без масштабного применения ИИ потребуется 76 миллионов 700 тысяч работников, а при активном использовании технологий – 69 миллионов. Наиболее активно искусственный интеллект может применяться в финансовой и страховой сфере, науке и профессиональной деятельности – до 46% рабочих задач. В информации, связи и образовании – до 43%. Меньше всего в строительстве, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве, где высока доля ручного труда. Наибольший рост производительности прогнозируют в сфере информации и связи – на 55%, в торговле – на 29%, в операциях с недвижимостью – на 18%. Благодаря нацпроекту «Экономика данных» на госуслугах можно подготовить проект брачного договора. Документ поможет определить финансовые договоренности супругов, кому принадлежит имущество, как разделят собственность и долги при разводе, будут ли выплаты на содержание. Чтобы воспользоваться услугой, зайдите в раздел «Запись к нотариусу» и выберите «Заключить брачный договор». Отметьте условия, сформируйте проект. Он отправится на согласование второму супругу, а затем нотариусу. Останется выбрать дату, время и место приема и прийти вдвоем для подписания документа. Продолжаем выпуск. В России скоро появятся новые вакцины, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. Сейчас уже на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию. Кроме того, разрабатываются вакцины против менингококковой инфекции, от лихорадки денге и персонализированные вакцины от рака. Снизить риск диабета помогут нормальный вес, активный образ жизни и правильное питание. Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила, объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, у мужчин не более 100, а индекс массы тела – 25. Кардиологи рекомендуют 30 минут быстрой ходьбы в день. Питание должно быть с преобладанием натуральных продуктов и без превышения калорий. Ранее в Минздраве отметили, что диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и своих близких.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

порождаешь во мне и во всех дух царя. Ты есть у меня, я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа,

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
9: Какие у вас воспоминания о детстве?
11: Коми-СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
9: А если вспомнить свою маму?
11: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
9: Как вы оказались на специальной военной операции?
11: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роль большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
9: Вы доброволец?
11: Да, в 22-м году пошел.
9: Как мама отреагировала?
11: Ну, как, знаете, честно сказать, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну, надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну, вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
9: Куда попали?
11: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
9: Никогда не сожалели о том, что пошли?
11: Не знаю, как не сожалел в этот раз, но это... Под обстрелы, блин, лежишь в окопах. Не то чтобы не сожалел. Ну, подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже не думаешь об этом. Конечно, надо.
9: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
11: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
9: Что произошло?
11: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад, а потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь, и все кости поражены. Но я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
9: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
11: Ну, как в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
9: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
11: Конечно, да. Ну, что вытащили? Осколочек. Он там ничего особо так не задел просто, ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни военное время теперь, и ни в мирное время к военной службе.
9: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
11: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
11: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А на кого вы учитесь?
11: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
11: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человекам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
11: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды.
11: Да.
0: Расскажите.
11: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такового не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку, лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
11: Да,
0: вперед.
11: Да.
0: Мама гордится вами?
11: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла. Говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
11: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
11: Да, платочек, прям вот этот вот, я за него сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям вот он у меня лежит, у меня очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой. Это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
11: Конечно, конечно.
0: Звоним?
11: Звоним. Мама, это тыл.
6: Да, сэр.
11: Мамуль.
6: А?
11: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
6: Спасибо, да.
11: Я люблю тебя.
6: Да, и я тебя тоже.
11: Все, давай, обнял.
6: Обнял.
9: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

0: мне свечку. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки в лесу 137 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 12 округам. Противник совершил 3 артиллерийских обстрела, сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 185 беспилотников. В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Продолжается ежедневное восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 69 домовладений. В Белгороде за этот период восстановлено 66 жилых помещений. Это квартиры в многоквартирных домах. В Белгородском округе завершены работы в 2 частных жилых домах на улице Чайковского в селе Бессоновка. В Красноярском округе завершены работы в 1 квартире в многоквартирном доме на улице Полевая в поселке Красная Яруга. Владимир Путин поручил масштабировать проект белгородского директора на всю страну. В День учителя лауреаты всероссийских конкурсов из Белгородской области по видеосвязи пообщались с президентом. Директор школы номер 42 Белгорода Николай Бутов предложил внедрить цифровое личное дело обучающегося. В регионе проект уже работает. Он снижает бумажную нагрузку на классных руководителей. Глава государства поддержал инициативу и поручил проработать ее масштабирование на всю страну. Также на встрече были Наталья Павленко, учитель начальных классов Северной школы номер 3 «Большая Медведица», призер конкурса «Первый учитель 2026» и финалист классной темы учитель гимназии Алексей Островский. 30 белгородских педагогов получили региональные и ведомственные награды. Церемония их вручения прошла в драмтеатре имени Щепкина. Губернатор отметил, что этот год был щедрым на победы для белгородского образования. Регион гордится лауреатами конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель» и «Сердце отдаю детям», а также директором школы номер 42 Николаем Бутовым, признанным лучшим руководителем образовательной организации страны. В ваших руках будущее нашей отчизны. Спасибо за ваш неоценимый труд, терпение и мудрость, сказал Александр Шуваев. Губкинской центральной районной больнице выделят около 34 миллионов рублей. На 15 миллионов в больницу закупят мебель и оборудование для инфекционного корпуса. Еще порядка 19 миллионов рублей направят на ремонт многосрезового компьютерного томографа. Об этом сообщил Александр Шуваев по итогам заседания регионального правительства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Друзья, вы наша сила. От всей команды волонтеров огромное искреннее спасибо каждому из вас. Вы помогаете тем, кто каждый день рискует жизнью ради нашей свободы. Собираете, передаете, находите, поддерживаете. Ваша забота — это броня. Ваша помощь — это шанс на жизнь. Ваша вера — это то, что держит бойцов на передовой. За каждым мавиком, сетями, прицелом, ретранслятором, коробкой — вы. Невидимые, но незаменимые. Люди с горящими сердцами и крепкими кулаками. Мы видим, как многое вы делаете. Иногда в тишине, без громких слов. И потому говорим это вслух. Спасибо. Вы не просто помогаете. Вы приближаете победу. С вами надежно. С вами возможно.

0: живой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки в ИСУ 137 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 12 округам. Противник совершил 3 артиллерийских обстрела, сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбиты и подавлены 185 беспилотников. В Валуйском, Грайворонском, Ракитянском, Шебекинском округах ранены 11 мирных жителей. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Продолжается ежедневное восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 69 домовладений. В Белгороде за этот период восстановлено 66 жилых помещений. Это квартиры в многоквартирных домах. В Белгородском округе завершены работы в 2 частных жилых домах на улице Чайковского в селе Бессоновка. В Красноярском округе завершены работы в 1 квартире в многоквартирном доме на улице Полевая в поселке Красная Яруга. Владимир Путин поручил масштабировать проект белгородского директора на всю страну. В День учителя лауреаты всероссийских конкурсов из Белгородской области по видеосвязи пообщались с президентом. Директор школы номер 42 Белгорода Николай Бутов предложил внедрить цифровое личное дело обучающегося. В регионе проект уже работает. Он снижает бумажную нагрузку на классных руководителей. Глава государства поддержал инициативу и поручил проработать ее масштабирование на всю страну. Также на встрече были Наталья Павленко, учитель начальных классов Северной школы номер 3 «Большая Медведица», призер конкурса «Первый учитель 2026» и финалист классной темы учитель гимназии Алексей Островский. 30 белгородских педагогов получили региональные и ведомственные награды. Церемония их вручения прошла в драмтеатре имени Щепкина. Губернатор отметил, что этот год был щедрым на победы для белгородского образования. Регион гордится лауреатами конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель» и «Сердце отдаю детям», а также директором школы номер 42 Николаем Бутовым, признанным лучшим руководителем образовательной организации страны. В ваших руках будущее нашей отчизны. Спасибо за ваш неоценимый труд, терпение и мудрость, сказал Александр Шуваев. Губкинской центральной районной больнице выделят около 34 миллионов рублей. На 15 миллионов в больницу закупят мебель и оборудование для инфекционного корпуса. Еще порядка 19 миллионов рублей направят на ремонт многосрезового компьютерного томографа. Об этом сообщил Александр Шуваев по итогам заседания регионального правительства. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новый 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-0055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
5: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщили в Госдуме. В феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год, ориентировочно на 6,8%. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом дохода социального фонда и экономических составляющих примерно на 3,3%. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. В общественной палате предложили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проводиться за счет личного времени, считают общественники. Они подчеркнули, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводиться на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели. В России сейчас циркулирует сразу несколько респираторных вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре. По результатам мониторинга преобладают вирусы негриппозной этиологии, в их числе риновирусы и парагрипп. Также циркулируют вирусы гриппа AH1N1, который вызывает острое инфекционное заболевание, известное как свиной грипп B и C. В качестве профилактики заболеваний Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты с другими при появлении признаков недомогания. Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать помещение, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком. Участок автодороги М4 Дон расширят до 6 полос. Эта трасса связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями, рассказали в Минтрансе. Реконструкция охватывает 20 искусственных сооружений. На 9 из них работы практически завершены. Еще на 11 продолжаются. Средняя строительная готовность транспортных развязок, мостов и путепроводов – 90%. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Решение 41-летний хоккеист принял вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
4: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
9: 29 33 99.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок, хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Абраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 октября, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западных направлений 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Она

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщили в Госдуме. В феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год, ориентировочно на 6,8%. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом дохода социального фонда и экономических составляющих примерно на 3,3%. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. В общественной палате предложили учитывать часы для чатов с родителями в рабочем времени учителей. Телефонные звонки и онлайн-совещания не должны проводиться за счет личного времени, считают общественники. Они подчеркнули, что час-полтора в рабочем времени учителя должны отводиться на чаты и общение с родителями. Тогда личное время учителей по вечерам не будет тратиться на эти цели. В России сейчас циркулирует сразу несколько респираторных вирусов, сообщили в Роспотребнадзоре. По результатам мониторинга преобладают вирусы негриппозной этиологии, в их числе риновирусы и парагрипп. Также циркулируют вирусы гриппа AH1N1, которые вызывают острое инфекционное заболевание, известное как свиной грипп B и C. В качестве профилактики заболеваний Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты с другими при появлении признаков недомогания. Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком. Участок автодороги М4 Дон расширят до 6 полос. Эта трасса связывает центральные регионы России с Черноморским и Азовским побережьями, рассказали в Минтрансе. Реконструкция охватывает 20 искусственных сооружений. На 9 из них работы практически завершены. Еще на 11 продолжаются. Средняя строительная готовность транспортных развязок, мостов и путепроводов – 90%. Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ после текущего сезона. Решение 41-летний хоккеист принял вместе с семьей. За американский клуб Овечкин выступает с 2005 года. В его активе Кубок Стэнли, 3 награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и 9 титулов лучшего снайпера сезона. Сейчас на счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, а вместе с плей-офф больше 1000 голов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Радио З.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: конечно, дома. Вызываю, отвечаете: здравствуй, это я.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту. Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Руслан Ахмедов, 46 лет. Родился в городе Ухта. В 90-е годы переехал с семьей в Белгородскую область. Ушел на фронт добровольцем. Комиссован по состоянию здоровья.
10: Какие у вас воспоминания о детстве?
12: Коми СССР, суровые морозы, норковые шапки. Собака была хорошая, овчарка. Ну, там у всех много было собак. Школу, ну, в те годы раньше. Детство такое было. В теплаках собирались, на гитаре играли. Никаких забот, проблем, ни войны. В каждом дворе была футбольная площадка, тарзанки, помню, были всегда. Совсем же другое время было.
10: А если вспомнить свою маму?
12: Ну, меня вот до сих пор все любит, конечно. Она прям ждала меня, она гордится мною.
10: Как вы оказались на специальной военной операции?
12: 1 апреля вышел на балкон с утра, смотрю, у нас, помните, нефтебазы взорвали прямо под окном у меня практически. Ну, вот этот фактор для меня роли большую сыграл. Как так уже прямо, ну, под окном прилетели, взорвали. Ну, все, думал. Пришел военкомат, ну, и сказал, говорю, ну, давайте автомат, пойду родину защищать.
10: Вы доброволец?
12: Да, в 22-м году пошел.
10: Как мама отреагировала?
12: Ну как, знаете, честно сказать, да, конечно, страшно было. Что ж там греха таить? Ну надо же все-таки как-то. В 22-м мы же не за деньги шли. Просто, ну вот, идейные были такие, наверное. Старые вояки, Карабах, Чечню проходили. Я с ними шел призывом, как-то так.
10: Куда попали?
12: Сразу в Красный Лиман. Вообще ужас. Прямо это. Да, сдавали город. До сих пор уже 4-й год его не можем забрать полностью. Ну, практически еще до точки эвакуации бежали 3 километра. Страшно было, на самом деле. У хохла было все передовое, дроны, все это. Это сейчас переломился ход войны практически. Мы впереди, не на шаг, а на целых 5, наверное. Со всем вооружением, со всем это.
10: Никогда не сожалели о том, что пошли?
12: Не знаю, как не сожалел. Вот раз, ну это, под обстрел, блин, лежишь в окопах. Не то, чтобы не сожалел. Ну подумаешь, надо ли тебе это, Руслан? А на ребят смотришь, у них и боевой дух, и это, и с ними уже. Ну, не думаешь об этом? Конечно, надо.
10: Сколько всего вы находились на СВО во времени?
12: Я подписал контракт на 3 месяца, залип на 2,5 года. Потом меня 6 месяцев лечили и списывали.
10: Что произошло?
12: У меня ранение, ну, я потом, меня подлечили в санатории и назад. А потом у меня уже, знаете, рот не меня просто слил, что я уже работаю без пластин командиру. Командир увидел мой горб, мои все это, и приказом отдельным отправил меня на комиссию в Москву на ВВК. А они там у меня нашли сряз костей, болезнь. И все кости поражены. Но я не жаловался. Скрипим, но едем, как говорится.
10: Расскажите о том, как вы получили ранение. Что произошло?
12: Ну, как скула в бедро вот сюда попал, да и все. Там чуть-чуть не вытащили его. В санаторий меня отправили, в Ял, тут прям на море. Действительно, вот, ну, к нам очень хорошо относятся. Государство нас не то, что не обманывало, наоборот, поддерживало. Наоборот, все для нас.
10: Скажите, а после того, как вот вы сказали, вас починили, вы вернулись обратно?
12: Конечно, да. Вы что, вытащили осколочек? Он там ничего особо так не задел просто, ну, это, и все. Сряз костей, и, ну, это категория D, полностью негоден ни в военное время теперь, и ни в мирное время к военной службе.
10: В то время, когда вы услышали о своем диагнозе, о чем вы подумали?
12: Как ребята там, с кем я был, все-таки в одном окопе лежишь и привыкаешь. Там рассказывают, там, чтобы время как-то коротать, какие-то свои истории про детей, про это. И вникаешься, и это есть, наверное, товарищеское вот братство такое.
0: Чем вы сейчас занимаетесь?
12: Я сейчас учусь в Горинском аграрном университете. Мне он очень хорошо помогает. А мне фонд защитника Отечества очень хорошо помогает.
0: А вот. На кого вы учитесь?
12: Производство пищевых продуктов, экономический факультет, бакалавриат. Уже на третьем курсе меня мой университет принял сразу с госпиталя.
0: Как вы приняли такое решение? Пойти учиться?
12: Не знаю, я как-то всегда хотел высшее образование. Я планирую дальше, я очень много, прохожу разные программы. Вот сейчас начинается третий этап. Время своих героев. Нас будут вести наставники в промышленной палате Белгородской области. И в конце, в том году, 20 человек нам дали по 1,5 миллиона на открытие своего бизнеса.
0: Насыщенная жизнь.
12: Да, я хочу этого. И смысл в том, что год тебя будет курировать наставник полностью, не дать тебе ошибиться в твоем бизнесе. У них там есть бизнес-идеи свои. Можно свою определиться. И, в принципе, это хорошая подпорка.
0: Скажите, у вас есть достижения, награды?
12: Да.
0: Расскажите.
12: Да. За оборону Красного Лимана мне дали госнаграду за отвагу. Для солдата это за отвагу получить, это высшая боевая медаль, выше только орден. Потом высоту брали. Раньше как такового не было, штурмовых бригад. Были снайперы, разведка. Мы были в закрепах. Заходим, лесополку занимаем, окапываемся, дежурим, чтобы прорыва не было, чтобы наступление не началось. Если вдруг что, сразу тревога и сразу все в оружие встаем. И вот разведка, артиллерия, снайпера. Так вот потихонечку лесополка за лесополкой.
0: Продвигайтесь.
12: Да,
0: вперед.
12: Да.
0: Мама гордится вами?
12: Очень, очень. У меня соседская девочка недавно обняла, подошла, говорит, спасибо, что защищали нашу родину. Иногда прям до слез.
0: Это трогательно.
12: Это очень трогательно. Вот получаешь там гуманитарную помощь, кто варежки свяжет, кто платочек носовой вышит там защитнику Отечества дорогому, кто браслетик положит.
0: А есть у вас что-то, что вы привезли?
12: Да, платочек, прям вот этот вот, я за него сказал, прям написано, вышито вручную, дорогому защитнику Родины, прям, и вот он у меня лежит, мне очень это. И еще я привез с собой маленькую на веревочке игрушку, лисенок такой. Это вот в ДНР, в Красном Лимане, на автомате мы вешали. Да, игрушки детей Донбасса. И у каждого вот была на автомате игрушка.
0: Предлагаю позвонить маме и сказать ей, как вы ее любите. Готовы?
12: Конечно, конечно.
0: Звоним?
12: Звоним. Мама, это тыл.
6: Здравствуй.
12: Мамуль.
6: А?
12: Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты есть у меня, что дождалась меня с войны. Я тебя очень люблю. Я хочу, чтобы ты всегда была очень долго-долго со мной. И чтобы все у нас было хорошо. Мы всего добьемся, потому что мы семья, мам.
6: Спасибо, да.
12: Я люблю тебя.
6: Да, и я тебя тоже.
12: Все, давай, обнял.
6: Обнял.
10: Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
9: Истории вернувшихся домой.

Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев провел рабочее совещание с правительством региона. На нем обсудили дополнительные меры поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей. В планах у властей сделать процесс получения льгот и реабилитации максимально удобным и понятным. Особое внимание трудоустройству, переобучению, предоставлению выплаты, социальных контрактов, земельных участков, медицинской реабилитации и вовлечению вернувшихся участников СВО в занятия адаптивными видами спорта, рассказал губернатор. Оперативная обстановка и медленный темп работ отражаются на строительстве и капремонте объектов образования в регионе. Полностью закончены работы на 24 объектах. Губернатор заявил, что на нескольких площадках есть риски срыва сроков работы из-за низкой готовности или оперативной обстановки. Он потребовал там, где возможно, завершить работы в срок. Минстрою поручено усилить контроль за работами на объектах и подготовить догоночные графики выполнения для стройплощадок, расположенных в зоне риска. 19 человек пострадали при атаках на Белгородскую область за два выходных дня. По данным регионального Минздрава, за субботу и воскресенье погибли 3 мирных жителя, еще 19 получили ранения. 6 госпитализировали, среди них 3 детей. 4 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них – ребенок. По словам министра здравоохранения Андрея Иконникова, для тяжелых пациентов врачи проводят консультации с федеральными специалистами в формате телемедицины. При необходимости их направят на лечение в московские клиники. Отопление в многоквартирных домах Белгорода включат с 15 октября. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидается похолодание. С 12 октября отопительный сезон стартует в соцучреждениях. Статус подключения тепла по каждому дому можно будет отслеживать онлайн на интерактивной карте. Пуск теплоносителя в многоквартирные дома ведется поэтапно, требуется время на развоздушивание систем. Этим занимаются управляющие компании, рассказал Валентин Демидов. Школьница из Старого Оскола вышла в финал международной премии «Мы вместе». Елизавета Вахристюк представляет регион в номинации «Поколение добра» с проектом «Твой ход. Игры, которые учат». Это авторские настольные игры для учеников 5-7 классов, которые помогают детям узнать историю малой родины, познакомиться с профессиями и добровольчеством. Народное голосование продлится до 15 октября. Поддержать Елизавету можно в МАКС по ссылкам, размещенным на нашем канале, а также правительства области. Итоги премии подведут с учетом оценок жюри и голосов интернет-пользователей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На дворе

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Когда еще не было русской державы, дымились костры на заре. И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре.
2: Смоленск – один из древнейших городов России. Впервые упоминается в летописи в 863 году. Его называют «ключ-городом» или «городом-щитом Москвы». На протяжении столетий он был стражем западных границ русских земель.
1: В конце XVI века вокруг Смоленска возвели каменную стену, и уже в 1609 году она приняла на себя первый удар неприятеля. Польско-литовская армия короля Сигизмунда III осадила город на долгих 20 месяцев.
2: Когда вражеская артиллерия разрушила часть крепостной стены, начался стремительный штурм. Защитники города заперлись в Успенском соборе, в погребах которого был пороховой склад, и взорвали себя вместе с храмом.
1: Несмотря на потерю города, смоленская оборона сковала основные силы врага, что вынудило Сигизмунда III отказаться от похода на Москву.
2: В 1812 году Наполеон также планировал захват города, открывающего дорогу в сердце России. Главное сражение развернулось в начале августа. Защитники Смоленска, среди которых было много ополченцев, отбивали одну атаку за другой. Город горел, но не сдавался.
1: В ночь на 6 августа русские войска оставили Смоленск, взорвав пороховые склады. Потери сторон были огромны. Лишь к началу ноября город был полностью освобожден от наполеоновских интервентов.
2: В 1914 году Смоленщина стала прифронтовой зоной Западного фронта Первой мировой войны, крупнейшим центром приема раненых. Здесь были развернуты десятки госпиталей. Смоляне активно помогали фронту деньгами, вещами и продовольствием.
1: К началу Великой Отечественной войны Смоленск был областным центром, крупным промышленным, транспортным и культурным узлом. В июне 41-го он оказался на пути главного удара немецких войск по направлению к Москве. Гитлеровское командование рассчитывало к концу июля сходу захватить его, завладеть междуречьем Днепра и Западной Двины и открыть себе кратчайшую дорогу на столицу.
2: Первую бомбардировку Смоленск пережил 24 июня. Через 4 дня второй налет. Была полностью разрушена центральная часть города.
1: К этому времени были сформированы 3 истребительных батальона. Жители рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными.
2: К началу июля 41 года немецкие войска разгромили основные силы Советского Западного фронта и вышли к рекам Западная Двина и Днепр. Танки ГОТА форсировали Двину и 9 июля заняли Витебск. В ночь на 15 июля передовой отряд вермахта ворвался в центр Смоленска, а на следующий день полностью овладел им.
1: Остатки гарнизона, понимая, что удержать город невозможно, переправились через Днепр, взорвав оба автомобильных моста. Гарнизон почти весь погиб.
2: Смоленск находился под оккупацией 26 месяцев и 10 дней. За это время гитлеровцы установили режим жесточайшего террора.
1: В городе создали один из крупнейших в округе концлагерь. Бараки без полов и потолков, без отопления, с протекающими крышами. Голод, непосильная работа, болезни и расстрелы забрали тысячи жизней.
2: Но смоляне продолжали бороться. По всей области действовали партизанские отряды и подпольные группы. Они проводили диверсии, собирали разведданные, помогали военнопленным. За годы войны смоленские партизаны уничтожили больше 175 тысяч вражеских солдат и офицеров. Пустили под откос 1354 железнодорожных состава.
1: 7 августа 1943 года началась наступательная операция «Суворов». Враг ожесточенно сопротивлялся на заранее укрепленных рубежах, не хотел терять важнейший транспортный узел.
2: 25 сентября город был освобожден. Красное знамя на здании гостиницы «Смоленск» водрузил капитан Клепач, ставший впоследствии героем Советского Союза и почетным гражданином города.
1: За годы оккупации Смоленск превратился в руины. Разрушены больницы, амбулатории, школы, все заводы и фабрики. Уничтожено 93% жилого фонда. Мосты, железная дорога, водопровод, электростанция – все было выведено из строя.
2: По переписи 1939 года в Смоленске жили почти 157 тысяч человек. После освобождения осталось не более 20 тысяч. Многих угнали в концлагеря и на принудительные работы в Германию.
1: Поэт-смолянин Михаил Исаковский написал об освобожденном Смоленске.
2: «Я видел холм у старых стен Кремля, и этот холм забудется едва ли. Здесь вся в слезах и вся в крови земля. Здесь был конец, здесь в яму зарывали. Я видел все, что видеть мне пришлось, что враг терзал без всяких сожалений. Но ни на миг ему не удалось тебя, Смоленск, поставить на колени».
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Историки назвали его третьим подвигом Смоленска после героических оборон 1812 и 1941 годов.
2: Уже весной 1944 года построили новый мост через Днепр, соединивший улицу Большую Советскую и Беляева. Несмотря на масштаб разрушений, город восстанавливали быстро. Люди работали после основных смен и по выходным.
1: 1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном восстановлении 15 русских городов. В этот список вошел и Смоленск.
2: К 1953 году промышленное производство достигло довоенного уровня. Были восстановлены не только жилые кварталы и промышленные предприятия, но и памятники истории и культуры. На месте руин появились новые жилые микрорайоны, спортивные сооружения, парки и скверы.
1: За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах советской армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, а 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.
2: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – Ордена Ленина и Ордена Отечественной войны первой степени. 6 мая 1985 года Смоленску вручили медаль «Золотая звезда» и присвоили звание «Город-герой». Каждый памятник здесь – это напоминание о том, какую цену заплатила Смоленская земля за свою роль на западных рубежах Отечества. Здесь достопримечательности разных эпох соседствуют друг с другом, образуя уникальный мемориальный ландшафт.
1: В Рядовском парке находится курган Бессмертия. 10-метровый холм, насыпанный вручную жителями Смоленска в память о погибших. Землю брали с воинских и партизанских кладбищ области. У подножия горит вечный огонь. На вершине – стелла в виде раскрытой книги с датами войны.
2: Рядом мемориал «Скорбящая мать». Во время оккупации здесь расстреливали партизан. В братской могиле захоронено около 3000 человек. На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно помнить вашу верность советской родине». На другой стороне – четверостишие смоленского поэта Николая Рыленкова.
1: «Я мать скорбящая, как совесть я бессонна. Замученных людей я помню каждый стон. Пусть знают палачи, что нет святей закона, чем справедливого возмездия закон».
0: годам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев провел рабочее совещание с правительством региона. На нем обсудили дополнительные меры поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей. В планах у властей сделать процесс получения льгот и реабилитации максимально удобным и понятным. Особое внимание трудоустройству, переобучению, предоставлению выплаты, социальных контрактов, земельных участков, медицинской реабилитации и вовлечению вернувшихся участников СВО в занятия адаптивными видами спорта, рассказал губернатор. Оперативная обстановка и медленный темп работ отражаются на строительстве и капремонте объектов образования в регионе. Полностью закончены работы на 24 объектах. Губернатор заявил, что на нескольких площадках есть риски срыва сроков работы из-за низкой готовности или оперативной обстановки. Он потребовал там, где возможно, завершить работы в срок. Минстрою поручено усилить контроль за работами на объектах и подготовить догоночные графики выполнения для стройплощадок, расположенных в зоне риска. 19 человек пострадали при атаках на Белгородскую область за два выходных дня. По данным регионального Минздрава, за субботу и воскресенье погибли 3 мирных жителя, еще 19 получили ранения. 6 госпитализировали, среди них 3 детей. 4 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один из них – ребенок. По словам министра здравоохранения Андрея Иконникова, для тяжелых пациентов врачи проводят консультации с федеральными специалистами в формате телемедицины. При необходимости их направят на лечение в московские клиники. Отопление в многоквартирных домах Белгорода включат с 15 октября. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидается похолодание. С 12 октября отопительный сезон стартует в соцучреждениях. Статус подключения тепла по каждому дому можно будет отслеживать онлайн на интерактивной карте. Пуск теплоносителя в многоквартирные дома ведется поэтапно, требуется время на развоздушивание систем. Этим занимаются управляющие компании, рассказал Валентин Демидов. Школьница из Старого Оскола вышла в финал международной премии «Мы вместе». Елизавета Вахристюк представляет регион в номинации «Поколение добра» с проектом «Твой ход. Игры, которые учат». Это авторские настольные игры для учеников 5-7 классов, которые помогают детям узнать историю малой родины, познакомиться с профессиями и добровольчеством. Народное голосование продлится до 15 октября. Поддержать Елизавету можно в МАКС по ссылкам, размещенным на нашем канале, а также правительства области. Итоги премии подведут с учетом оценок жюри и голосов интернет-пользователей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда кручиниться тужить.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Подготовка к прямой линии Владимира Путина уже началась, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что прямая линия традиционно будет совмещена с большой пресс-конференцией. Вопрос о возможности включения Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что Штаты сосредоточены на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта и готовы сыграть конструктивную роль. Вашингтон видит, что ситуация вокруг Украины сейчас развивается не в направлении завершения конфликта. В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал глава государства. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформируют совместно с администрацией президента. В России хотят сделать бесплатным высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных в квартире или доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарении или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Заказать справку можно через госуслуги или в территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку не попадут. Академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение выразили депутаты Госдумы. Они отметили, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутаты подчеркнули, что взрослый человек не может прожить на эту сумму. А подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметили парламентарии. Напомним, сейчас минимальный размер оплаты труда в стране составляет 27 093 рубля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пока мы дышим теплым воздухом, слышим пение птиц и радуемся солнечным дням, кто-то сейчас лежит на сырой земле, в грязи, под обстрелами. Наши бойцы. Они не на курорте. У них нет шезлонгов, только каски. Нет прохлады, только жара, пыль, пот, кровь и страх. Им тяжело и страшно, а еще больно от равнодушия. Помочь можно прямо сейчас. Это несложно. Это по-человечески. Не проходите мимо. Даже 100 рублей — это жизнь. Репост уже помощь. Мы с вами не можем остановить войну, но можем сделать так, чтобы кто-то дожил до завтра.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «З». Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев поручил решить проблему жителей Октябрьского и еще 3 населенных пунктов. На прошлой неделе члены правительства и администрация Белгородского округа встретились с жителями Октябрьского, Малиновки, Толоконного и Отрадного. Разговор коснулся почти всех сфер – безопасности, работы скорой, транспорта, связи, вывоза мусора, компенсации за утраченное жилье. Глава региона поставил задачу до конца недели проработать все вопросы и дать конкретные предложения по их решению. С жителями встретиться повторно, чтобы дать исчерпывающие ответы. Работать нужно на местах, а не в кабинетах, подчеркнул губернатор. Также он сообщил, что власти усилят взаимодействие с подразделением «Барс Белгород». Главу Гравюронского округа наградили Серебряным орденом Ахматспецназ Минобороны России. Вручил награду Дмитрию Панкову, замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа Ахмат Аптео Лудинов. Рассматриваю эту награду как признание заслуг всех жителей приграничного Гравюронского муниципального округа. Благодарю всех, кто своим трудом и поддержкой вносит вклад в наше общее дело, дело приближения победы. Готов и впредь добросовестно выполнять поставленные задачи и служить интересам округа и страны, отметил Панков. 6 октября в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде осколками повреждено здание соцобъекта. После поступления информации Валентин Демидов выехал на место. Главное, никто не пострадал. Зафиксированы незначительные повреждения. Трещины на окнах, бронепленка защитила от разлета осколков. Ведется обследование кровли. Оперативные службы находятся на месте ЧП, устраняя последствия. Отдельно хочу поблагодарить за работу заведующую и персонал учреждения, за профессионализм и четкость действий, отметил Демидов. С завтрашнего дня учреждение будет работать в обычном режиме. Почти 254 тысячи заявлений о самозапрете на кредиты и займы подано жителями Белгородской области. Сервис был запущен 1 марта 2025 на портале госуслуги по нацпроекту «Экономика данных». Самозапрет распространяется на потребительские кредиты и займы, включая банковские счета с овердрафтом и кредитные карты. Он не действует на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства. Действующие кредиты и займы не требуют досрочного погашения для установки самозапрета. Запрет можно установить полностью или частично. Сервис помогает защитить от мошенников, оставляя специальную отметку в кредитной истории. Ограничения можно снять в любое время через госуслуги. Отмена возможна только самим пользователем с использованием электронной подписи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовке плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
4: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажите детям, что в этой жизни

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Когда еще не было русской державы, дымились костры на заре. И прежде чем встали московские главы, Смоленск возвели на Днепре.
2: Смоленск – один из древнейших городов России. Впервые упоминается в летописи в 863 году. Его называют «ключ-городом» или «городом-щитом Москвы». На протяжении столетий он был стражем западных границ русских земель.
1: В конце XVI века вокруг Смоленска возвели каменную стену, и уже в 1609 году она приняла на себя первый удар неприятеля. Польско-литовская армия короля Сигизмунда III осадила город на долгих 20 месяцев.
2: Когда вражеская артиллерия разрушила часть крепостной стены, начался стремительный штурм. Защитники города заперлись в Успенском соборе, в погребах которого был пороховой склад, и взорвали себя вместе с храмом.
1: Несмотря на потерю города, смоленская оборона сковала основные силы врага, что вынудило Сигизмунда III отказаться от похода на Москву.
2: В 1812 году Наполеон также планировал захват города, открывающего дорогу в сердце России. Главное сражение развернулось в начале августа. Защитники Смоленска, среди которых было много ополченцев, отбивали одну атаку за другой. Город горел, но не сдавался.
1: В ночь на 6 августа русские войска оставили Смоленск, взорвав пороховые склады. Потери сторон были огромны. Лишь к началу ноября город был полностью освобожден от наполеоновских интервентов.
2: В 1914 году Смоленщина стала прифронтовой зоной Западного фронта Первой мировой войны, крупнейшим центром приема раненых. Здесь были развернуты десятки госпиталей. Смоляне активно помогали фронту деньгами, вещами и продовольствием.
1: К началу Великой Отечественной войны Смоленск был областным центром, крупным промышленным, транспортным и культурным узлом. В июне 41-го он оказался на пути главного удара немецких войск по направлению к Москве. Гитлеровское командование рассчитывало к концу июля сходу захватить его, завладеть междуречьем Днепра и Западной Двины и открыть себе кратчайшую дорогу на столицу.
2: Первую бомбардировку Смоленск пережил 24 июня. Через 4 дня второй налет. Была полностью разрушена центральная часть города.
1: К этому времени были сформированы 3 истребительных батальона. Жители рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные площадки, строили баррикады и ухаживали за ранеными.
2: К началу июля 41 года немецкие войска разгромили основные силы Советского Западного фронта и вышли к рекам Западная Двина и Днепр. Танки ГОТА форсировали Двину и 9 июля заняли Витебск. В ночь на 15 июля передовой отряд вермахта ворвался в центр Смоленска, а на следующий день полностью овладел им.
1: Остатки гарнизона, понимая, что удержать город невозможно, переправились через Днепр, взорвав оба автомобильных моста. Гарнизон почти весь погиб.
2: Смоленск находился под оккупацией 26 месяцев и 10 дней. За это время гитлеровцы установили режим жесточайшего террора.
1: В городе создали один из крупнейших в округе концлагерь. Бараки без полов и потолков, без отопления, с протекающими крышами. Голод, непосильная работа, болезни и расстрелы забрали тысячи жизней.
2: Но смоляне продолжали бороться. По всей области действовали партизанские отряды и подпольные группы. Они проводили диверсии, собирали разведданные, помогали военнопленным. За годы войны смоленские партизаны уничтожили больше 175 тысяч вражеских солдат и офицеров. Пустили под откос 1354 железнодорожных состава.
1: 7 августа 1943 года началась наступательная операция «Суворов». Враг ожесточенно сопротивлялся на заранее укрепленных рубежах, не хотел терять важнейший транспортный узел.
2: 25 сентября город был освобожден. Красное знамя на здании гостиницы «Смоленск» водрузил капитан Клепач, ставший впоследствии героем Советского Союза и почетным гражданином города.
1: За годы оккупации Смоленск превратился в руины. Разрушены больницы, амбулатории, школы, все заводы и фабрики. Уничтожено 93% жилого фонда. Мосты, железная дорога, водопровод, электростанция – все было выведено из строя.
2: По переписи 1939 года в Смоленске жили почти 157 тысяч человек. После освобождения осталось не более 20 тысяч. Многих угнали в концлагеря и на принудительные работы в Германию.
1: Поэт-смолянин Михаил Исаковский написал об освобожденном Смоленске.
2: «Я видел холм у старых стен Кремля, и этот холм забудется едва ли. Здесь вся в слезах и вся в крови земля. Здесь был конец, здесь в яму зарывали. Я видел все, что видеть мне пришлось, что враг терзал без всяких сожалений. Но ни на миг ему не удалось тебя, Смоленск, поставить на колени».
1: Восстановление началось сразу после освобождения. Историки назвали его третьим подвигом Смоленска после героических оборон 1812 и 1941 годов.
2: Уже весной 1944 года построили новый мост через Днепр, соединивший улицу Большую Советскую и Беляева. Несмотря на масштаб разрушений, город восстанавливали быстро. Люди работали после основных смен и по выходным.
1: 1 ноября 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о первоочередном восстановлении 15 русских городов. В этот список вошел и Смоленск.
2: К 1953 году промышленное производство достигло довоенного уровня. Были восстановлены не только жилые кварталы и промышленные предприятия, но и памятники истории и культуры. На месте руин появились новые жилые микрорайоны, спортивные сооружения, парки и скверы.
1: За мужество и героизм, проявленные в тылу врага и в рядах советской армии, 260 уроженцев Смоленской области были удостоены звания Героя Советского Союза, а 10 тысяч партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями.
2: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – Ордена Ленина и Ордена Отечественной войны первой степени. 6 мая 1985 года Смоленску вручили медаль «Золотая звезда» и присвоили звание «Город-герой». Каждый памятник здесь – это напоминание о том, какую цену заплатила Смоленская земля за свою роль на западных рубежах Отечества. Здесь достопримечательности разных эпох соседствуют друг с другом, образуя уникальный мемориальный ландшафт.
1: В Рядовском парке находится курган Бессмертия. 10-метровый холм, насыпанный вручную жителями Смоленска в память о погибших. Землю брали с воинских и партизанских кладбищ области. У подножия горит вечный огонь. На вершине – стелла в виде раскрытой книги с датами войны.
2: Рядом – мемориал «Скорбящая мать». Во время оккупации здесь расстреливали партизан. В братской могиле захоронено около 3000 человек. На гранитном камне надпись: «Народ будет вечно помнить вашу верность советской родине». На другой стороне – четверостишие смоленского поэта Николая Рыленкова.
1: «Я мать скорбящая, как совесть я бессонна. Замученных людей я помню каждый стон. Пусть знают палачи, что нет святей закона, чем справедливого возмездия закон».
0: городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Подготовка к прямой линии Владимира Путина уже началась, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что прямая линия традиционно будет совмещена с большой пресс-конференцией. Вопрос о возможности включения Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что Штаты сосредоточены на том, чтобы добиться завершения украинского конфликта и готовы сыграть конструктивную роль. Вашингтон видит, что ситуация вокруг Украины сейчас развивается не в направлении завершения конфликта. В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал глава государства. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформируют совместно с администрацией президента. В России хотят сделать бесплатным высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профессионального образования – перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении. В МВД напомнили, как получить справку о зарегистрированных в квартире или доме гражданах. Такой документ может понадобиться при покупке вторичного жилья, оформлении ипотеки, дарении или приватизации, а также для некоторых льгот и субсидий. Заказать справку можно через госуслуги или в территориальном подразделении МВД. Официальный срок предоставления информации – до 10 рабочих дней. В документе укажут только тех, кто зарегистрирован в помещении на день обращения. Ранее снятые с учета жильцы в справку не попадут. Академические стипендии должны равняться минимальному размеру оплаты труда, чтобы студенты могли учиться, не отвлекаясь на подработки. Такое мнение выразили депутаты Госдумы. Они отметили, что в этом году средний размер академической стипендии составляет чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч рублей. Депутаты подчеркнули, что взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость, отметили парламентарии. Напомним, сейчас минимальный размер оплаты труда в стране составляет 27 093 рубля. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: мало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: всех нас один.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Дмитрий Майтаков, 36 лет. Проходя службу в армии, оттачивал свое мастерство в роте снайперов. Ушел на СВО в 2022 году. Был трижды ранен, после чего комиссован. Награжден Черным крестом ЧВК «Вагнер», двумя медалями за отвагу, двумя медалями за боевые отличия, крестом за ранение первой степени.
7: Давайте поговорим о детстве. Каким оно было?
9: У меня было нормальное детство. Отец военный, поэтому в основном после школы всегда проводил с ним в военной части, с солдатами. Много на стрельбище ездил. Уже в детстве начал стрелять с разного вида оружия.
7: А сколько вам было лет тогда?
9: Мне было лет 7-8, вот так, наверное.
7: Ваше умение стрелять пригодилось вам во взрослой жизни?
9: Конечно, пригодилось. Конечно. Потом я же, когда срочную службу служил, я ушел 18 лет в армию и попал в роту снайперов. Там еще оттачивал мастерство стрельбы. Помимо того, что у нас были штатное снайперское оружие, еще с разных видов оружия.
7: Скажите, а вот тогда в детском возрасте вы могли предположить, что настолько вам пригодится это умение?
9: Ну, я думаю, что да. Скорее всего, отец что-то знал и к чему за меня готовил во взрослой жизни.
7: А как мама реагировала? Ну, такие увлечения, скажем так, не детские.
9: Мама тоже в тот момент была военной. Поэтому для нее это была норма, что отец забрал сына и уехал с ним на стрельбище, грубо говоря.
7: Как приняли решение попасть на специальную военную операцию?
9: Я в это время был на вахте на севере. И так как я шахтер, очередной раз я ушел со штольни на обед. В столовой у нас висел телевизор и увидел, что техника идет именно через Белгород. Потом уже сказали, что началось СВО. И вот начали мы с Ильей потихоньку принимать решение, куда же мы все-таки поедем. Долго мы тоже думали. На протяжении, наверное, месяцев двух.
7: Илья — это ваш брат.
9: Да, Илья брат мой. Уже как окончательное решение было после точки У 3 июля 2022 года.
7: Но я знаю, что маме вы не сказали.
9: Ничего не сказали. Сказали, что поехали на вахту. Потому что мама у нас одна, мы его очень сильно любим.
7: Когда мама узнала?
9: Только когда Илюха уже в госпитале был. Это прошло, наверное, месяца три. Мы сказали, что это был несчастный случай на шахте, потому что мы сказали, что мы поехали на вахту.
7: А где вы проходили службу?
9: Мы же попали в самое элитное подразделение, это ЧВК «Вагнера». Оттуда уже с базы мы уехали под Луганск, с Луганска уже поехали под Бахмут.
7: Какие у вас самые яркие воспоминания о том, что там было?
9: Братские отношения, наверное, первый бой, как Илюху эвакуировали, уже раненого. Меня потом ранило. Ну, там много ярких моментов. Сами перестрелки, сами бои, когда над тобой пули свистят. Никогда не думал так, что когда-то в этом окажусь.
7: Когда вы смотрели военные фильмы и когда оказались сами на войне?
9: Много отличается. И все вообще далеко не так.
7: А как?
9: В фильмах это же все наиграно, там сделано по сценарию, а тут ты просто не знаешь, с какой стороны в тебя пуля прилетит. И в меня прилетала пуля, ну так же получилось, что как бы она прошла по касательной и только разодрала кофту мне. В первом бою, когда ты ощущаешь, что по тебе стреляют, в кино, когда ты это смотришь, ты никогда не поймешь этого ощущения, что кто-то просто тупо тебя хочет убить, ну или ты кого-то. Потому что если ты не дашь сдачи даже в плане оружейном, то тогда тебе дадут. Вот когда ты играешь, допустим, в компьютерную игру, какую-то там стрелялку, вот здесь все равно присутствует страх. А там страха нет в войне.
7: Почему?
9: Ты не боишься. Потому что у тебя играет адреналин. Адреналин у тебя выбрасывается так в кровь, что это ни с чем не сопоставить. Это, наверное, какой-то вот самый, наверное, тяжелый наркотик для кого-то. Поэтому многих ребят, которые возвращаются с войны, не усиживают здесь дома, не потому что там они любят воевать, а потому что больше им вот этого адреналина не хватает, адреналинового выброса. По ощущениям, за счет того, что у тебя сильный выброс адреналина, у тебя нет страха. Если инстинкт самосохранения, это другое, а страха нет.
7: Какой промежуток времени вы там находились?
9: Под Бахмутом пару месяцев до ранения. Потом дома полгода, пока зажил осколочно от миномета пульки. Зажил, через полгода подписал контракт.
7: И снова пошли?
9: Снова пошел, да.
7: Почему? Не хватает адреналина?
9: Нет, потому что я считал, что могу многих научить чему-то, новых контрактников или пацанов, которые вообще не понимают, с какой стороны, допустим, к автомату подходить. В принципе, так и случилось. Везде старший, потом старшина одной из рот, потом вообще стал инструктором огневой тактической подготовки. Это тренировал вообще весь полк свой, практически 1-4 батальона. И тогда привезли вышки-зашки. Это бойцы с мест
7: лишения
9: свободы. Да. Их порядка, наверное, 500 человек я тренировал. Каждый раз менялись, каждый раз новые. И в день у меня было до обеда 30 человек, после обеда 30 человек. Контингент сложный, но обучить их можно. Там сложно все. С момента того, как ты проснулся, до, допустим, конца вот твоего дня. Потому что все время в движении, где-то едешь куда-то, кого-то забираешь, что-то кого-то эвакуируют. Техника, тут же танки, БМП. Сложно еще. Почему? Потому что ты всегда ходишь в экипировке, в броне, грубо говоря. Потому что мало ли чего. По поводу обучения, сложно, если у тебя характер слабый, сделать из обычного человека более-менее подготовленного бойца за 2 недели. Это вполне выполнимая задача. Просто зависит от того, какой инструктор, грубо говоря. Сейчас вот, допустим, в плане развития БПЛА надо уметь прятаться, стрелять по ним, уметь попадать. Тогда, когда я был, моя задача была с им сохранить жизнь, научить их, как правильно пройти незаметно, как им распределиться, как им, допустим, не заблудиться. Потому что у меня даже были такие случаи, когда я под Бахмутом, я вел группу, я сам заблудился, потому что в 7 часов вечера там за лентой, просто не видно ничего вообще.
7: Расскажите о ваших наградах.
9: У меня награды здесь не все. 2 медали за отвагу, черный окопный крест и крест за ранение первой степени. Еще несколько наград. 2 за боевые отличия. Внутренняя награда на компании ЧВК Вагнера, потом участник СВО. Еще в Белгородской области награды, грамоты, почетного гражданина, что только не набирать.
7: Скажите, а какая самая дорогая для вас?
9: Медаль за отвагу. 2 и черный окопный крест. Черный окопный крест – это как напоминание о всех тех моментах, когда ты с пацанами переживаешь вот все в окопе. Вся вот эта окопная история, когда ты делишься последней водой, последней шоколадкой. И для меня воспоминания другие, потому что когда я уходил с ранения, допустим, от пацанов из-под Бахмута, я отдал им все свое. Отдал им гранаты и патроны. Все, лишь бы только у них было все нормально. Сохпай свой отдал. Вот это вот именно напоминание, оно для нас такое.
7: Чем вы сейчас занимаетесь?
9: Отучился на фитнес-тренера. Ты потихоньку занимаюсь вот этим вот...
7: Вам нравится?
9: Развитием. Да, я занимаюсь давно, порядка 6 лет. Я до СВО занимался, когда на севере работал. После первого ранения, как восстановился, начал тоже заниматься. И той зимой принял решение, что надо тренировать людей инструктором. Много лет был.
7: Давайте представим, что сейчас ваша мама находится перед вами, и вы можете сказать ей те слова, которые, возможно, вы почему-то еще не сказали.
9: Нет таких слов. Я ей всегда говорю, что я ее люблю, что она самая единственная у нас, самая любимая, самый вообще для нас самый дорогой человек. Потому что меня, что Илью с госпиталя, не поддержкой и заботой окружала только она. Поэтому это самый дорогой для нас человек. И слова, то, что мы любим, мы говорим практически каждый день.
7: Что вы можете ей пожелать?
9: Чтобы она оставалась здоровой и долго радовала нас своим присутствием.
6: Истории, вернувшихся домой.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев поручил решить проблему жителей Октябрьского и еще 3 населенных пунктов. На прошлой неделе члены правительства и администрация Белгородского округа встретились с жителями Октябрьского, Малиновки, Толоконного и Отрадного. Разговор коснулся почти всех сфер – безопасности, работы скорой, транспорта, связи, вывоза мусора, компенсации за утраченное жилье. Глава региона поставил задачу до конца недели проработать все вопросы и дать конкретные предложения по их решению. С жителями встретиться повторно, чтобы дать исчерпывающие ответы. Работать нужно на местах, а не в кабинетах, подчеркнул губернатор. Также он сообщил, что власти усилят взаимодействие с подразделением «Барс Белгород». Главу Грайворонского округа наградили Серебряным орденом Ахматспецназ Минобороны России. Вручил награду Дмитрию Панкову, замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир спецназа Ахмат Аптео Лудинов. Рассматривают эту награду как признание заслуг всех жителей приграничного Грайворонского муниципального округа. Благодарю всех, кто своим трудом и поддержкой вносит вклад в наше общее дело, дело приближения победы. Готов и впредь добросовестно выполнять поставленные задачи и служить интересам округа и страны, отметил Панков. 6 октября в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде осколками повреждено здание соцобъекта. После поступления информации Валентин Демидов выехал на место. Главное, никто не пострадал. Зафиксированы незначительные повреждения. Трещины на окнах, бронепленка защитила от разлета осколков. Ведется обследование кровли. Оперативные службы находятся на месте ЧП, устраняя последствия. Отдельно хочу поблагодарить за работу заведующую и персонал учреждения, за профессионализм и четкость действий, отметил Демидов. С завтрашнего дня учреждение будет работать в обычном режиме. Почти 254 тысячи заявлений о самозапрете на кредиты и займы подано жителями Белгородской области. Сервис был запущен 1 марта 2025 на портале госуслуги по нацпроекту «Экономика данных». Самозапрет распространяется на потребительские кредиты и займы, включая банковские счета с овердрафтами и кредитные карты. Он не действует на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства. Действующие кредиты и займы не требуют досрочного погашения для установки самозапрета. Запрет можно установить полностью или частично. Сервис помогает защитить от мошенников, оставляя специальную отметку в кредитной истории. Ограничения можно снять в любое время через госуслуги. Отмена возможна только самим пользователем с использованием электронной подписи. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: конце. Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Волонтерам. Как же в точку написано. Нередко слышу волонтеры злые, что зачерствели сердцем и душой. А мы не злые, мы чуть-чуть больные и болью обесточены порой. Мы под завалами заявок ежедневных ждем хоть минуту просто тишины. Но тишина пока нам только снится, она придет к нам лишь с концом войны. Мы стали невозможными друзьями, и если честно, да, нам все равно, какого цвета стены в вашей ванной и что там у соседей за стеной. Мы пятый год с протянутой рукою. Перед страной на паперти стоим и просим с непокрытой головою и каждую копеечкой дорожим. Мы вечно в поисках чего-то и кого-то и иногда жалеем, что нашли, узнали первыми, что чей-то сын двухсотый, что чей-то муж ушел, чтоб не прийти. Нам хочется порой сказать: «Все, хватит, с меня довольно, больше не могу», но перед взором внутренним солдатик стоит один и мерзнет на ветру. И сообщение пришло, а там спасибо за то, что помните и не забыли нас. И мы встаем и снова за работу, чтоб новый день опять кого-то спас. Нередко слышу, волонтеры очерствели. Но вы поверьте, нет, не злые мы. Мы просто очень всех спасти хотели. Мы просто не сумели всех спасти.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

я сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Если хочешь, буду...
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 октября, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

осудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь тропы берез мешало вести разговор.

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и с

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют...

0: характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
0: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
0: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
0: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Это радио Дождь, радио Ночь, ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой

0: прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
0: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
0: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
0: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слов, ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.